FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

слезы.

бывай ты пил, да? Че только не творил по пьяни? Че ж его так душило тогда? Ты поняла? Я не...

Если задуматься всерьез, у роднистого света свободные минуты развлечений никакого. Но может чисто погреметь посудой где-то, или во сне у тебя покрывает.

Женщина плачет, ребенок не спит, о чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит,

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 104. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Александр, я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: 255, 45, 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
5: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда. Проверено временем.
1: Пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Реклама на 107FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: 255 45 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 13+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: наше радио.
1: Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер южный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
4: Город Воронеж.
5: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
6: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19.
8: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
6: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
11: Аудитория 13+.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 4 дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Девочки смеются.
1: Наше радио. Музыка.

0: Happy Opt-Torg! Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
2: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
1: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
3: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
4: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер южный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Афина.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу: магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
6: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Божественно.
1: Наше радио. Проверено временем. На правах рекламы.
2: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 4 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
1: Наше радио. Сделано в России.
5: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро не

0: наше радио. Это навсегда.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Baby Optor. Ленинский проспект 177, телефон 299-0070 и Новосибирская 19-256-0055.
1: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась в моей одиночке. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

Для чего человек, я спросил своего визави, стоп-ка-книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелестя.

0: Это
1: наша реклама.
2: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
3: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
5: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
6: Если я пройду испытать срок на заводе. Благословляйте.
5: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер южный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260 20 60.

0: открытый Оптторг. Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло?
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сделано в России.
1: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 4 дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Наше радио сделано в России.

0: Реклама на 107 FM.
1: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио.
1: Я проснулся днем

почистил зубы и, подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза, благо было светло.

0: Наша реклама.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
6: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
7: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
9: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер южный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
4: Город Воронеж.

0: Открытый Оптторг. Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
4: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
5: Аудитория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Миры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 4 дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Реклама на 107 FM.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк премиум банкинг Эворд» за 2025 год.
7: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украин 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
9: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
8: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер южный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Открытый Оптторг. Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
2: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу: магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Силы противовоздушной обороны сбили 494 украинских беспилотника над Россией за ночь. По данным Минобороны, дроны уничтожали над 15 регионами и акваториями Черного и Азовского морей. Массированной атаке подверглась Ростовская область, заявил глава региона Юрий Слюсарь. За ночь сбили около 150 летательных аппаратов. Из-за прилета пострадала женщина. Она была доставлена в больницу. В Киришском районе Ленинградской области произошло попадание беспилотника в районе нефтеперерабатывающего завода. Произошел пожар, возгорание потушили, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Также в городе Кириши в ходе атаки повреждены несколько жилых домов. Глава ЦРУ Джон Рэдклифф во время визита в Москву предложил российской стороне провести трехстороннюю встречу на высшем уровне. Как пишут зарубежные СМИ, со ссылкой на источники, предлагались переговоры с участием президентов России, США и Украины. По данным источников, Владимира Зеленского также уведомили о предложении провести переговоры. Рэдклифф посетил Россию 25 августа. Позднее глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин подтвердил, что у него прошла встреча с главой ЦРУ. Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, судить о том, как приезд американского чиновника в Москву скажется на урегулировании украинского кризиса, пока преждевременно. Более 5000 предпринимателей подали заявки на участие в Восточном экономическом форуме, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев. По его данным, география участников охватывает более 70 стран. Он подчеркнул, что интерес к ВЭФ даст новый толчок к развитию России. Добавлю, что в прошлом году в мероприятии приняли участие около 8000 человек, включая представителей СМИ. На форум прибыли представители из 75 стран. Было подписано более 350 соглашений на общую сумму более 6 триллионов рублей. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4. 4 сентября во Владивостоке. 6 человек погибли и 38 пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика в Ставропольском крае. Госпитализированы 28 пассажиров, среди них 11 детей. Четверо находятся в реанимации. По данным региональной госавтоинспекции, ДТП произошло на трассе «Кавказ». Водитель, следовавшего по маршруту Грузия-Москва автобусом, превысил скорость и не выдержал дистанцию до впереди идущего КАМАЗа. В результате столкновения автобус съехал в кювет. По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело. Лечение первого получившего российскую вакцину от меланомы пациента проходит успешно. Об этом заявил научный руководитель Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. Лечение стартовало 1 апреля. Персонализированную онковакцину «Нео-Онковак» получил 60-летний житель Курской области с диагнозом меланома кожи. Ранее сообщалось, что пациент завершит курс вакцинации препаратом в сентябре. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВКДзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 4 дня.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Наше радио. Проверено время.

0: Реклама на 107 FM.
1: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, телефон 260-60-50.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наша реклама.
1: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
11: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
13: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
14: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
15: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
16: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
17: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
4: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на Т-банк.ру. АО Т-банк.
18: Да что за нормально?
19: Что?
18: А что?
19: Перевозки – это задача со звездочкой.
20: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
21: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
20: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 920.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер южный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260 20 60.

0: Цветы Оптторг! Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
6: Аудитория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Вдруг это смерть моя, а вдруг это смерть моя взмахнет косой, или что там у нее еще, так и не поняв, кто я, так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились. Это тот вариант, как раз тот вариант. И ничего не допросишься, что не посули, она никакой.

0: Наши новости.
1: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев оценил реконструкцию Петровской набережной. Идею назвал правильной, в том числе для защиты территории от застройщиков. Но реализация пошла не по плану. Мы вернем это под контроль областного правительства, создадим управляющую компанию, изучим лучшие практики. Зимой полностью определимся, чего не хватает, и активно займемся этим в следующем году, рассказал Александр Гусев. В Воронежской области в 2026-м планируют собрать более 6 миллионов тонн зерна. Уборочная кампания близится к завершению. Ранее зерновые почти полностью убраны, яровые на высокой степени готовности. Губернатор Александр Гусев сообщил, что почти 78% зерна продовольственного назначения. Оснований для дефицита продуктов нет. Александр Гусев также отметил, что цены на зерно низкие, поддержка требуется небольшим хозяйствам, которым сложнее хранить урожай. Новый стадион на улице Студенческой в Воронеже построят к середине 2029 года. Губернатор Александр Гусев заявил, финансирование заложено в трехлетнем бюджете, работы ведутся активно. В этом году планируется освоить около 3 миллиардов рублей. Сомнений, что закончим в 2029, у меня нет. Концессионное соглашение подписано с белорусской компанией «Стройинжиниринг». Стадион будет представлять собой чашу из 80 тысяч кубов бетона с навесом высотой более 30 метров, защищающим трибуны, но оставляющим газон открытым. На стены и кровлю планируют проецировать изображение. Общая площадь более 82 тысяч квадратных метров, включая музей, рестораны, кафе, конференц-залы, фитнес-зоны, детские комнаты и мультимедийные системы. В ходе прямой линии Александр Гусев подчеркнул, что служба занятости и кадровые службы ориентированы на максимальное сопровождение участников СВО при возвращении гражданской жизни. Также для участников СВО организуются специальные программы знакомства с предприятиями. Говоря о ближайшей перспективе, губернатор подчеркнул, одновременно с обеспечением безопасности и устойчивой работы систем жизнеобеспечения регион не отказывается от социально-экономических планов. В завершении прямой линии Александр Гусев затронул тему предстоящей кампании по выборам в Государственную Думу. Он отметил высокий уровень общественной консолидации и подчеркнул, что в период выборов гражданам важно оценивать не только заявления и лозунги, но и реалистичность предлагаемых решений. Губернатор Александр Гусев встретился с председателем областной ветеранской организации Владимиром Сычем. Он рассказал, что пенсионеры-ветераны активно помогают участникам СВО. Плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и сухие души. Также обсудил программу «Активное долголетие до 2030 года», укрепление здоровья старшего поколения через спорт, творчество и систему долговременного ухода. Сыч проинформировал о подготовке к 40-летию организации в марте следующего года. Это были новости недели.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Это навсегда. Проверено временем.

0: Наше радио. Так звучит наше.
1: Так устать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: Happy Opt-Torg! Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
9: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
11: Да что нормально?
12: Что?
11: А что?
12: Перевозки – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
15: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
16: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
17: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
18: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
17: Новый сезон мелодрам.
19: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
17: Скажи счастью «да».
20: Ты выйдешь за меня замуж?
19: Да.
17: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
21: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер южный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
4: Город Воронеж.

0: Открытый оптторг. Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Меня зовут Александр, я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу: магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
4: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Воронежская область слушает «Наше радио». Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. «Наше радио», город за городом.
8: Аудитория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев оценил реконструкцию Петровской набережной. Идею назвал правильной, в том числе для защиты территории от застройщиков. Но реализация пошла не по плану. Мы вернем это под контроль областного правительства, создадим управляющую компанию, изучим лучшие практики. Зимой полностью определимся, чего не хватает, и активно займемся этим в следующем году, рассказал Александр Гусев. В Воронежской области в 2026-м планируют собрать более 6 миллионов тонн зерна. Уборочная кампания близится к завершению. Ранее зерновые почти полностью убраны, яровые на высокой степени готовности. Губернатор Александр Гусев сообщил, что почти 78% зерна продовольственного назначения. Оснований для дефицита продуктов нет. Александр Гусев также отметил, что цены на зерно низкие, поддержка требуется небольшим хозяйствам, которым сложнее хранить урожай. Новый стадион на улице Студенческой в Воронеже построят к середине 2029 года. Губернатор Александр Гусев заявил, финансирование заложено в трехлетнем бюджете, работы ведутся активно. В этом году планируется освоить около 3 миллиардов рублей. Сомнений, что закончим в 2029, у меня нет. Концессионное соглашение подписано с белорусской компанией «Стройинжиниринг». Стадион будет представлять собой чашу из 80 тысяч кубов бетона с навесом высотой более 30 метров, защищающим трибуны, но оставляющим газон открытым. На стены и кровлю планируют проецировать изображение. Общая площадь более 82 тысяч квадратных метров, включая музей, рестораны, кафе, конференц-залы, фитнес-зоны, детские комнаты и мультимедийные системы. В ходе прямой линии Александр Гусев подчеркнул, что служба занятости и кадровые службы ориентированы на максимальное сопровождение участников СВО при возвращении гражданской жизни. Также для участников СВО организуются специальные программы знакомства с предприятиями. Говоря о ближайшей перспективе, губернатор подчеркнул, одновременно с обеспечением безопасности и устойчивой работы систем жизнеобеспечения регион не отказывается от социально-экономических планов. В завершении прямой линии Александр Гусев затронул тему предстоящей кампании по выборам в Государственную Думу. Он отметил высокий уровень общественной консолидации и подчеркнул, что в период выборов гражданам важно оценивать не только заявления и лозунги, но и реалистичность предлагаемых решений. Губернатор Александр Гусев встретился с председателем областной ветеранской организации Владимиром Сычем. Он рассказал, что пенсионеры-ветераны активно помогают участникам СВО. Плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и сухие души. Также обсудил программу «Активное долголетие» до 2030 года, укрепление здоровья старшего поколения через спорт, творчество и систему долговременного ухода. Сыч проинформировал о подготовке к 40-летию организации в марте следующего года. Это были новости недели.

0: Реклама на 107 FM.
1: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07. 2026.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Георгий Чевчан – лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
10: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
11: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
12: ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
14: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
15: Да все нормально.
16: Что?
15: А что?
16: Перевозки – это задача со звездочкой.
17: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
18: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
17: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
19: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер южный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Хэппи Оптторг! Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
4: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев оценил реконструкцию Петровской набережной. Идею назвал правильной, в том числе для защиты территории от застройщиков. Но реализация пошла не по плану. Мы вернем это под контроль областного правительства, создадим управляющую компанию, изучим лучшие практики. Зимой полностью определимся, чего не хватает, и активно займемся этим в следующем году, рассказал Александр Гусев. В Воронежской области в 2026-м планируют собрать более 6 миллионов тонн зерна. Уборочная кампания близится к завершению. Ранее зерновые почти полностью убраны, яровые на высокой степени готовности. Губернатор Александр Гусев сообщил, что почти 78% зерна продовольственного назначения. Оснований для дефицита продуктов нет. Александр Гусев также отметил, что цены на зерно низкие, поддержка требуется небольшим хозяйствам, которым сложнее хранить урожай. Новый стадион на улице Студенческой в Воронеже построят к середине 2029 года. Губернатор Александр Гусев заявил, финансирование заложено в трехлетнем бюджете, работы ведутся активно. В этом году планируется освоить около 3 миллиардов рублей. Сомнений, что закончим в 2029, у меня нет. Концессионное соглашение подписано с белорусской компанией «Строй Инжиниринг». Стадион будет представлять собой чашу из 80 тысяч кубов бетона с навесом высотой более 30 метров, защищающим трибуны, но оставляющим газон открытым. На стены и кровлю планируют проецировать изображение. Общая площадь более 82 тысяч квадратных метров, включая музей, рестораны, кафе, конференц-залы, фитнес-зоны, детские комнаты и мультимедийные системы. В ходе прямой линии Александр Гусев подчеркнул, что служба занятости и кадровые службы ориентированы на максимальное сопровождение участников СВО при возвращении гражданской жизни. Также для участников СВО организуются специальные программы знакомства с предприятиями. Говоря о ближайшей перспективе, губернатор подчеркнул, одновременно с обеспечением безопасности и устойчивой работы систем жизнеобеспечения регион не отказывается от социально-экономических планов. В завершении прямой линии Александр Гусев затронул тему предстоящей кампании по выборам в Государственную Думу. Он отметил высокий уровень общественной консолидации и подчеркнул, что в период выборов гражданам важно оценивать не только заявления и лозунги, но и реалистичность предлагаемых решений. Губернатор Александр Гусев встретился с председателем областной ветеранской организации Владимиром Сычем. Он рассказал, что пенсионеры-ветераны активно помогают участникам СВО. Плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и сухие души. Также обсудил программу «Активное долголетие» до 2030 года, укрепление здоровья старшего поколения через спорт, творчество и систему долговременного ухода. Сыч проинформировал о подготовке к 40-летию организации в марте следующего года. Это были новости недели.
3: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Открытый Оптторг. Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
1: К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

сладкая Н. И кое-как я умылся и почистил зубы, и подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза, благо было светло.

0: Наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками, а мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
6: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
7: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер южный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа. В фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
4: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: 255-45-55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
8: Воронежская область слушает «Наше радио». Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. «Наше радио» – город за городом.
9: Аудитория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Россия и Белоруссия продолжат конструктивную совместную работу по евразийской интеграции. Об этом заявил Владимир Путин в поздравительной телеграмме в честь дня рождения Александра Лукашенко. Российский президент подчеркнул, что Москва и Минск будут и в дальнейшем наращивать многоплановое двустороннее сотрудничество. Он отдельно отметил личный вклад Лукашенко в формирование прочных дружественных отношений между странами, а также в совершенствование институтов союзного государства. 30 августа белорусскому лидеру исполняется 72 года. В Бельгии отвергли новое предложение стран Евросоюза изъять замороженные российские активы. Ранее Швеция, Польша, Нидерланды и Испания обратились в Еврокомиссию с призывом изучить новые способы изъятия российских активов с целью передачи их Украине. Однако министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен исключил эту возможность. Он также призвал европейские страны к осторожности в вопросе изъятия этих средств, назвав это неразумным. Большая часть замороженных российских активов хранится в бельгийском депозитарии «Евроклир». Норма работы школьных учителей составляет 18 часов в неделю за ставку заработной платы. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что в нагрузку педагогам засчитывают не только обычные уроки, но и занятия внеурочной деятельности. Как пояснили в ведомстве, норма часов – это расчетная величина для начисления заработной платы. Она зависит от должности или специальности педагогического работника и определяется образовательной организацией. В мировой промышленности появились новые направления глубокой переработки и применения угля. Как отмечают эксперты, его используют для создания анодов литий-ионных батарей, изготовления полиуретановой пены и в качестве компонента для строительства самообогревающихся дорог. Кроме того, из отходов полезного ископаемого извлекают германий, галлий, алюминий и редкоземельные металлы, необходимые для электроники, электродвигателей и постоянных магнитов. Релиз GTA 6 может стать причиной рабочего блокаута в США, предупреждает издание The Wall Street Journal. Отмечается, что американцы массово планируют отпуска или отгулы под выход игры, который намечен на ноябрь. Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко в беседе с Национальной службой новостей объяснил, почему пользователи так ждут новинку.
3: GTA — это в первую очередь игра не про геймплей, а игра про возможности. То есть вы можете быть нехорошим человеком, бандитом. Ну, главный герой, кстати, такие вот бармалеи. Но GTA — это очень большая сатира на то, что происходит сейчас и в мире, и в США. Это, естественно, игра далеко не для детей. Это игра для взрослых и уже понимающих, что все это на самом деле пародия и в каком-то смысле комедия. Это игра, которая заставит нас несколько сотен часов пребывать в мире, как бы сейчас сказали современные подростки, угара и трэш.
2: Он добавил, что только на предзаказах разработчики GTA 6 уже заработали свыше $3 миллиардов. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max VK Dzen. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.
4: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 4 дня.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
1: Проверен.

0: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
1: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
2: Проверено на себе.
1: Еженедельно по средам.
2: Стартуем ровно в 19.
1: Подруливай! Для кого-то коллекционирование – это хобби. Для него – профессия, в которой нет равных. Каждую неделю в свежем выпуске. Летописец, энциклопедист и хронограф Андрей Куренков пополняет нашу картотеку музыкальными новинками. Фонотека на нашем радио. Каждый четверг в 10 вечера и в разделе «Подкасты» на наше.ру. Есть вещи, которые не под силу даже самым известным музыкантам. Только ты можешь решить судьбу их песен в чарте. «13 исполнителей, 13 песен, 13 ступеней к победе и лишь одно – место лидера. Заходи на наше.ру и голосуй за любимую песню. Все в твоих руках. Итоги подводим по пятницам ровно в 7. Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один.
3: Так, так бьется сердце. Так звучит наше. Наше радио.
4: Реклама на 107FM.
5: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейл». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
6: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: Георгий Чевчан. Лидер команды Такаяма Форвард Авто. Двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Адаптек мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
9: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
10: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
2: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
11: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге. Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
12: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч. Рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
14: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер южный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
4: Город Воронеж.
5: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7-473-253-11-19. Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
7: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 104. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда. Наши новости.
1: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев оценил реконструкцию Петровской набережной. Идею назвал правильной, в том числе для защиты территории от застройщиков. Но реализация пошла не по плану. Мы вернем это под контроль областного правительства, создадим управляющую компанию, изучим лучшие практики. Зимой полностью определимся, чего не хватает, и активно займемся этим в следующем году, рассказал Александр Гусев. В Воронежской области в 2026-м планируют собрать более 6 миллионов тонн зерна. Уборочная кампания близится к завершению. Ранее зерновые почти полностью убраны, яровые на высокой степени готовности. Губернатор Александр Гусев сообщил, что почти 78% зерна продовольственного назначения. Оснований для дефицита продуктов нет. Александр Гусев также отметил, что цены на зерно низкие, поддержка требуется небольшим хозяйствам, которым сложнее хранить урожай. Новый стадион на улице Студенческой в Воронеже построят к середине 2029 года. Губернатор Александр Гусев заявил, финансирование заложено в трехлетнем бюджете, работы ведутся активно. В этом году планируется освоить около 3 миллиардов рублей. Сомнений, что закончим в 2029, у меня нет. Концессионное соглашение подписано с белорусской компанией «Стройинжиниринг». Стадион будет представлять собой чашу из 80 тысяч кубов бетона с навесом высотой более 30 метров, защищающим трибуны, но оставляющим газон открытым. На стены и кровлю планируют проецировать изображение. Общая площадь более 82 тысяч квадратных метров, включая музей, рестораны, кафе, конференц-залы, фитнес-зоны, детские комнаты и мультимедийные системы. В ходе прямой линии Александр Гусев подчеркнул, что служба занятости и кадровые службы ориентированы на максимальное сопровождение участников СВО при возвращении гражданской жизни. Также для участников СВО организуются специальные программы знакомства с предприятиями. Говоря о ближайшей перспективе, губернатор подчеркнул, одновременно с обеспечением безопасности и устойчивой работы систем жизнеобеспечения регион не отказывается от социально-экономических планов. В завершении прямой линии Александр Гусев затронул тему предстоящей кампании по выборам в Государственную Думу. Он отметил высокий уровень общественной консолидации и подчеркнул, что в период выборов гражданам важно оценивать не только заявления и лозунги, но и реалистичность предлагаемых решений. Губернатор Александр Гусев встретился с председателем областной ветеранской организации Владимиром Сычем. Он рассказал, что пенсионеры-ветераны активно помогают участникам СВО. Плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и сухие души. Также обсудил программу «Активное долголетие» до 2030 года, укрепление здоровья старшего поколения через спорт, творчество и систему долговременного ухода. Сыч проинформировал о подготовке к 40-летию организации в марте следующего года. Это были новости недели.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Проверено временем.

0: Цветы Оптторг. Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
2: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
0: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер южный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Украина.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
2: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19.
6: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
7: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Калужская область введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Воронежская область слушает «Наше радио». Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. «Наше радио» – город за городом.
13: Аудитория 12+.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте. В студии Мария Обчарева. Ряд международных встреч запланирован у Владимира Путина на следующей неделе, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Российский лидер примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии, а затем в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. В ходе мероприятия глава государства встретится с лидерами Китая, Индии, Киргизии и других стран. Песков назвал предстоящие двусторонние встречи президента разнообразными и важными. У берегов Северного Кипра потерпел крушение паром. На борту находилось почти 280 человек. В настоящее время известно о спасении более 230 из них. По данным властей непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра, семеро погибли. Судьба около 20 человек, находившихся на борту затонувшего судна, пока неизвестна. Поисково-спасательная операция продолжается. Как отметили в посольстве, данные о том, что на пароме могли находиться россияне, отсутствуют. Доля контрафакта в строительных материалах в России снижается, сообщил замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков. Он отметил, что рынок меняется под воздействием регуляторных мер, принимаемых ведомством. В частности, речь идет об эксперименте по маркировке стройматериалов. Кроме того, с 1 сентября в России возвращается государственный контроль на ряд промышленных товаров. Мера будет действовать в отношении цемента, радиаторов, кабельной продукции, проводов, автомобильного топлива и других видов продукции. С 1 сентября вступают в силу правила отзыва сотрудников из отпуска. Закон распространяется на россиян, занятых на работе с вредными и опасными условиями труда, и разрешает их отзыв из отпуска только в чрезвычайных обстоятельствах, таких как предотвращение катастрофы или аварии. Часы работы отозванных из отпуска сотрудников в связи с такими происшествиями оплачиваются не менее чем в двойном размере. Неиспользованная часть отпуска предоставляется в удобное для работника время или присоединяется к отпуску за следующий год. Сопровождение трудоустройства и адаптация рабочих мест должны стать частью мер поддержки для ветеранов спецоперации, считает начальник главного штаба движения «Юнармия» Герой России Владислав Головин. По его словам, для этого военнослужащим необходимы наставники, которые помогали бы им в профессиональной карьере. Заявление было сделано в ходе Всероссийского форума ветеранов СВО, который собрал более 2000 человек. С 1 сентября в России начнет действовать новый ГОСТ на сдобные хлебобулочные изделия, сообщили в Росстандарте. Он распространяется на булочки, плюшки, сдобу и лепешки. В качестве обязательных требований в документ включили информацию с рецептурой всех изделий, технологией приготовления теста, а также вариантами и нормами замены сырья. В ведомстве подчеркнули, что действующий стандарт был принят около 40 лет назад. Он не в полной мере соответствует современному уровню развития технологий, а также экономическим и социальным потребностям. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры, помимо Telegram. Теперь мы есть в Макс Вакайдзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 4 дня.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
1: Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107FM. Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: Дворец творчества детей и молодежи приглашает детей и подростков от 5 до 18 лет на День открытых дверей, который состоится 6 сентября с 10 до 15 часов. Гостей ждут около 200 объединений разных направлений, концертная программа и мастер-классы. Все занятия во дворце бесплатны. Телефон для справок плюс 7 473 253 11 19. Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.

0: 12+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
5: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
6: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
7: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
9: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
8: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
11: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
12: Да.
13: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
11: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
14: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
15: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер южный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260 20 60.

0: Хэппи Оптторг. Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
4: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 13+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев оценил реконструкцию Петровской набережной. Идею назвал правильной, в том числе для защиты территории от застройщиков. Но реализация пошла не по плану. Мы вернем это под контроль областного правительства, создадим управляющую компанию, изучим лучшие практики. Зимой полностью определимся, чего не хватает, и активно займемся этим в следующем году, рассказал Александр Гусев. В Воронежской области в 2026-м планируют собрать более 6 миллионов тонн зерна. Уборочная кампания близится к завершению. Ранее зерновые почти полностью убраны, яровые на высокой степени готовности. Губернатор Александр Гусев сообщил, что почти 78% зерна продовольственного назначения. Оснований для дефицита продуктов нет. Александр Гусев также отметил, что цены на зерно низкие, поддержка требуется небольшим хозяйствам, которым сложнее хранить урожай. Новый стадион на улице Студенческой в Воронеже построят к середине 2029 года. Губернатор Александр Гусев заявил, финансирование заложено в трехлетнем бюджете, работы ведутся активно. В этом году планируется освоить около 3 миллиардов рублей. Сомнений, что закончим в 2029, у меня нет. Концессионное соглашение подписано с белорусской компанией «Стройинжиниринг». Стадион будет представлять собой чашу из 80 тысяч кубов бетона с навесом высотой более 30 метров, защищающим трибуны, но оставляющим газон открытым. На стены и кровлю планируют проецировать изображение. Общая площадь более 82 тысяч квадратных метров, включая музей, рестораны, кафе, конференц-залы, фитнес-зоны, детские комнаты и мультимедийные системы. В ходе прямой линии Александр Гусев подчеркнул, что служба занятости и кадровые службы ориентированы на максимальное сопровождение участников СВО при возвращении гражданской жизни. Также для участников СВО организуются специальные программы знакомства с предприятиями. Говоря о ближайшей перспективе, губернатор подчеркнул, одновременно с обеспечением безопасности и устойчиво работая систем жизнеобеспечения, регион не отказывается от социально-экономических планов. В завершении прямой линии Александр Гусев затронул тему предстоящей кампании по выборам в Государственную Думу. Он отметил высокий уровень общественной консолидации и подчеркнул, что в период выборов гражданам важно оценивать не только заявления и лозунги, но и реалистичность предлагаемых решений. Губернатор Александр Гусев встретился с председателем областной ветеранской организации Владимиром Сычем. Он рассказал, что пенсионеры-ветераны активно помогают участникам СВО. Плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и сухие души. Также обсудил программу «Активное долголетие» до 2030 года, укрепление здоровья старшего поколения через спорт, творчество и систему долговременного ухода. Сыч проинформировал о подготовке к 40-летию организации в марте следующего года. Это были новости недели.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Это навсегда. Проверено временем.

0: наше все.
1: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Это наше все, нескучные поэты, в студии Ольга Ершова
3: и Дмитрий Ленский.
2: Сегодня мы поговорим о том, что в принципе считается гениальным, а именно краткость.
3: Краткость, сестра талант.
2: Да.
3: О коротких формах, что бы это ни значило, Дмитрий.
2: А это значит именно короткие формы. Это значит то, что, ну, коротко как-то так получается. На самом деле, это же как бы чеховская фраза, да, краткость, сестра талант.
3: Да.
2: Вот, видите, помним тоже еще пока.
3: Кто у нас любил короткие формы? Ну, первое, что приходит в голову, конечно, Омар Хайям.
2: Выбора не было особо, потому что тогда были только рубаи. Давай честно.
3: Да. Кто из нас не знает Омара Хайяма, хотя бы одно рубаи. Ну, согласись, хоть одно, да каждый знает.
2: Ну, кто-то
3: знает.
2: Да. Я сейчас сижу такой, думаю, хоть бы не спросила.
3: Обязательно сейчас спрошу. Я, кстати, вспомнила, что первое рубаи, которое мне запомнилось почему-то еще в детстве, ну, кстати, далеко не детское, было таким: «Шейх блудницу стыдил, ты беспутное пьешь, всем желающим тело свое продаешь». Я сказала: блудница, и вправду такая, тот ли ты, за кого мне себя выдаешь?
2: И я тут же в тему, тоже детское запомнил. Все так же рубаи, Омар Хайям. Я не смогу так дословно, но общую суть передам, даже, может быть, рифмую. «Пришел я в храм с поникшей головой, не для молитвы замысел иной. Здесь прошлый раз украл я коврик, но стерся он, пришел украсть второй». Это Омар Хайям. Видите, вот, Ольга, у нас было разное детство.
3: А еще мне очень нравится его: «Нет ничего прекраснее, милее, чем черный кипарис и белые лилии. Он с тоями рук не тычет их вперед, а наш всегда молчит, сто языков имея».
2: И насчет языков. В каком-то советском фильме, я не могу вспомнить, там что было про фантастику. Там барышня приземлилась с другой планеты, наша советская фантастика. И там в конце была строчка, я даже не знал, что это Омар Хайям. И я ее запомнил реально с детства, она меня тогда поразила. «Как много б я сказал, и как мой нем язык». Я не помню все вот эти вот рубаи, но вот эта строчка, это прям вот в свое время запало. «Как много я сказал, и как мой нем язык».
3: «Как это много б
2: я сказал». «Как много б я сказал» со слагательной. Да, и это
3: тут
2: тогда поразило.
3: Тут просто одна буква многое решает.
2: В данном случае, да. Тем более в краткой форме. Давайте будем честными, друзья. Сейчас мы немножко понудим. Ну, я понудю. Здесь я за это отвечаю. А в краткой форме, неважно, что это. Будь это лимерик, или будь это рубаи, или будь это хокук, там каждое слово на вес золота, просто абсолютно на вес золота. А особенно если это японская поэзия, хокку, там, слушай, если мне изменяет память, ну там три строчки идет всегда, в принципе, и там, по-моему, 17 слогов.
3: Да.
2: Слогов, это даже не слов, а слогов.
3: Да.
2: Я, если заикаюсь, у меня слогов больше в одном слове, а тут надо целую мысль передать.
3: Ну, к хокку мы еще перейдем в следующем выходе.
1: Наше радио.

0: Святый Оптторг! Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир», когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: Ленинский проспект, 117, телефон 260-60-50.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж», 255-45-55, код города 473.

0: наше все.
1: Это «Наше все», «Нескучные поэты», студии Дмитрий Ленский.
2: И Ольга Ершова. И мы сегодня с вами говорим очень подробно о краткой форме.
1: Да.
2: Простите за каламбур. Ну, они же должны быть, я же радиоведущая.
1: Да, да. Вот мы в предыдущем выходе, в конце выхода перешли к хоку. И тут нужно что-нибудь процитировать. Если умолкнешь, что ты тогда, соловей, зеленая птичка? Это прям про вас, Дмитрий.
2: Почему? Я так плохо выгляжу
1: если
2: сегодня.
1: Если умолкнешь, что ты тогда, соловей? Зеленая
2: просто
1: птичка.
2: Зеленая
1: птичка. Да. Аницура. Автор. Ну, вообще, хоку интересный жанр. Нужно сказать, что, конечно, у нас бы он вряд ли прижился.
2: Ну, у нас несколько большие слова. У нас они больше, получается. У нас даже наши переводчики мучаются именно с хоку, поскольку, чтобы точно передать, насколько точечно и точно в десяточку передать смысл, у нас слова больше получаются.
1: Да.
2: Чем японский, ты хоть тресни, у тебя не выходит. И ты вот сбиваешься. Я, кстати, пока была пауза, была музыка, нашел 5-7-5 слогов у них. 5 слогов, 7 слогов, 5 слогов. Это вот классика хокку получается. Я басё нашел, Ольга. Я не смогу процитировать, но его вот темно, поэтому я просто нашел. Вот, старый пруд. Прыгнула в воду лягушка. Всплеск в тишине. Все, это басё.
1: Вот и все. Вот и все, это басё.
2: Да, но это же зримо, это же ощутимо. Ты просто видишь, там пруд, как в него прыгает лягушка. Нет, бульк.
1: Ну да.
2: И все.
1: Но тут еще такая нагрузка медитативная на этой поэтической форме. То есть здесь ты еще впадаешь в некую созерцательную медитацию, какая-то и отчасти философия здесь есть. Ну, в общем, это, безусловно, отражает ментальность японского.
2: О, с какой тоской птица смотрит на луну. Соловей не тот.
1: Вот так вот. Ну, вот и в жизни. В жизни тоже так бывает. С тоской смотришь на луну. Ну, не тот соловей, не тот, понимаешь?
2: Хочется выразить в краткой форме какой-то, да, Ольга, скажите? Вот именно поэтому у вас шпильки появились, скажите мне.
1: Да, именно поэтому. Это ирония. Ирония, она требует краткой формы. Вот я считаю, что действительно это неспроста.
2: Это как у Паскаля было, знаешь, в свое время тоже ему приписывают эту фразу. Я написал вам длинное письмо, потому что не смог написать короткое. Это то, о чем, в общем, краткая сестра таланта тоже говорит.
1: Да, примерно так.
2: Так, друзья.
1: Но ведь у нас очень много авторов, которые пишут краткой формы, и в том числе как раз иронию.
2: И на русском.
1: Как раз иронию. Это Губерман, это, безусловно,
2: Вишневский. Великолепный.
1: У
2: совершенно.
1: Вишневского вообще супер краткая, потому что у него вообще известно двустишие.
2: Одностишие.
1: И одностишие, совсем уж для ленивых. Вот. И, кстати, вспомнилось его достаточно известное четверостишие «Пороги 20 века».
2: Когда все не подвластно уму, когда жизнь не подвластна уму.
1: Да. Как же нужно любить человека, чтобы взять и приехать к нему.
2: Да,
1: вот
2: это, да.
1: Прям, вот.
2: Это же классно, когда ты можешь взять телефон, написать смс-ку, когда просто, все ближе, там, видеосвязь, еще что-то, это
1: конечно.
2: Взять и приехать.
1: И вот у меня есть такая, если хотите, своего рода пародия на это стихотворение.
2: Если хотите пародию, да.
1: Подражание, да. Значит, стихотворение такое. На заре 21 века, где наполнен удобствами дом, как же нужно любить человека, чтобы взять и жениться на нем.
0: Наше радио.

0: наше все. Это наше все, нескучные поэты. Ольга Ершова.
1: И Дмитрий Ленский в студии.
0: И мы говорим сегодня
1: о кратких формах.
0: Вообще, вот вы как поэт, вы как женщина, вы любите краткие формы или когда подольше? Вот мне просто хотелось выяснить, Ольга. Ну, которая длинная. Знаешь, вот, в общем, Хаткина писала в Донецке. Я длинные пишу стихи, поставить точку, как умереть.
1: Ну, все должно быть в меру, я считаю. Но, опять же, если краткая форма хороша, и длинная может быть хороша по-своему. Но сегодня мы говорим о кратких.
0: Да.
1: Сейчас вспомню автора, с которым меня там часто сравнивали, когда я только начала писать свои шпильки. Это, безусловно, Губерман. Вот одно из моих любимых у него стихотворений. «Бывало, проснешься, как птица, крылатой пружины на взводе, и хочется жить и трудиться, но к завтраку это проходит».
0: Это проходит, да.
1: Это, конечно, очень, ну, житейское. И нужно сказать, что, конечно, безусловно, иронические стихи, короткие, легче писать мужчинам. Я считаю, что намного легче и больше.
0: Это связано как-то с тем самым складом ума или что?
1: С бытом мужским, и особенно в пожилом возрасте уже.
0: Ну, то есть там больше, нет больше быта, мы ходим, пахнем.
1: Больше смешного. То есть больше поводов для иронии.
0: Но это единственное, что остается у старого мужчины, это только ирония.
1: Правильно. А у девушки, которая еще молодая, которая там востребованная, у нее не так уж прямо супер много этих поводов.
0: Нет, вот. Подождите секундочку. А можно сейчас вот выяснить? Вот сейчас просто стоп, Олени, стоп, собаки, it's my life. Секундочку, пожалуйста. Почему ты старого мужчину, у него, когда там он уже немощный, ты берешь, сравниваешь с молодой цветущей девушкой? Знаешь, когда он тоже был молод и цвел? У него тоже там что-то некогда ему было иронией заниматься.
1: В том-то и дело, что это больше...
0: А он пытался понять...
1: заиграла особыми красками именно...
0: 12 строк – это нормально? Или все же лучше, когда 19, понимаешь, или 20 строк?
1: Я хочу сказать, что, между прочим...
0: Давайте, между прочим.
1: С помощью моей поэзии иногда мои знакомые подруги свою личную жизнь устраивают. Вот я хочу сказать, что...
0: Это как это?
1: Были...
0: Они сразу выходят за этих самых стареньких и живут в иронии?
1: Нет, они используют, потому что они там... все случаи жизни есть. Вот, одна подруга, Машка, вот мне
0: Машка.
1: Она рассказала, что у нее, значит, завязывались отношения там с каким-то мужчиной, но как-то все он никак. Вот. И она мне прислала ему одно мое стихотворение, которое я могу, в принципе, прочитать.
0: Давайте, еще. Ольга.
1: «Вы любите меня высокопарно. Сегодня это слово ключевое. А я же в вас ныряю с головой, чтоб плачевно крайне регулярно. В накале половое состязание, но близится острот моих кончина. Дай бог врагам такое наказание, как неопределившийся мужчина».
0: То есть ваше стихотворение подтолкнуло вам незнакомого мужчину наконец-то принять выбор, и Машка стала,
1: да.
0: И она получила то, что хотела.
1: Именно после этого стихотворения оно ему так понравилось, что он, в общем, сделал какой-то шаг навстречу. Вот. Ну, есть, в принципе, стихи, да, которые часто используют там в разных ситуациях, друзья. У вас такого не было, что ваши друзья, допустим, выдают ваши стихи за свои?
0: Нет, такого не было. Ну, вот, к сожалению. Я бы очень хотел. Друзья, пожалуйста, совершенно бесплатно можете использовать мои стихи, выдавая их за свои, только там авторы. Так, внизу пишите мелким почерком.
1: У меня было такое, вот, собственно. Ну, в принципе, я ничего не имею против, я думаю.
0: В смысле, нет, это против. Давайте мы будем все иметь против это. Ну, так как бы нельзя.
1: Но, с другой стороны, ну, нравится и ради бога. Ну,
0: а зачем выдавать за свои? Ведь можно прочесть твое стихотворение.
1: А ты знаешь, это такой своего рода комплимент, потому что так нравится, что хочется сказать, что это мое, понимаешь?
0: Тогда, вы знаете, у меня очень скоро выходит второй сборник «Шпилек». Там, правда, будет написано «Ольга Ершова» сверху. Ну, кто на это будет брать и обращать внимание? Ну, мне же так нравится.
1: А вот это стихотворение.
0: А как вам такой комплимент, Ольга?
1: Вот часто используют такое мое стихотворение. «Всюду в Швеции или в Испании, на Бали, в горах Синая, человеку нужна компания. И желательно нефтяная».
2: Наше радио.
3: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

0: все».
1: В эфире программа «Наше все», нескучные поэты Дмитрий Ленский
2: и Ольга Ершова. А скажите, пожалуйста, Ольга, а вы считаете, что, допустим, афоризмы, которыми, ну, там, многие славятся, это является тоже короткой формой? И можно ли это считать стихотворением или нет?
1: Не, ну...
2: Вот Козьма Прутков...
1: Афоризм — это более широкое понятие. То есть афоризм — это, может быть, допустим, какая-то фраза из... мы очень часто используем цитаты из советских фильмов, да?
2: Это да.
1: Ну, какая же это поэзия? Ну, это...
2: Ну, звучат так, как поэзия. Звучат так, как красиво, иногда хочется эх.
1: Не, ну если мы будем философствовать, то, конечно, много что можно назвать поэзией. Любовь можно назвать поэзией, какие-то чувства романтические, тоже поэтичные. Почему нет?
2: А вы с малой формой когда впервые познакомились? Ну, я же не знаю, когда у вас-то было, Оля.
1: Ну, вы знаете, сейчас, если быть так честным, ну, я думаю, что лет в 15, наверное. Какое-то первое четверостишье я написала, но оно было лирическое.
2: Это вы написали?
1: Да, да, да.
2: А, и познакомились? Я не знаю, там...
1: А, познакомилась? Ну, в школе, наверное.
2: Я просто понимаю, что я первый раз в жизни столкнулся с таким понятием, как верлибр. Может быть, наши слушатели... Короче, верлибрес французское переводится как слово. Ну, как проза. Ну, по сути дела, это стихотворение записано в прозу. Но есть там специально... Это типа адаптация хоку японского на более европейские языки, более такие развернутые словесно. Вот. И я впервые попал в литературную студию. Мне было лет 12, наверное. Это было в Донецке. И там выступали верлибристы. А я ж в советской школе тогда никто, ну, как бы союз еще год будет существовать. В советской школе никто вообще не знал, что такое верлибры. А школа донецкая верлибристов очень сильная была, кстати. Я хотел вам принести сборник, забыл сегодня, знаю, какая тема у нас будет, забыл сборник. Ну, думал, вы там почитаете дома, вот, на досуге. Я до сих пор помню с 12 лет стихотворение, которое там звучало, и я его тогда не понял. А сейчас, ну, оно, может быть, не самое лучшее было. Глаз упал на утренний завтрак. Губы повисли на жерле вулкана. Это извечный марш оживающих мумий. Вот. Это понятно, про утро, про все там как бы остальное. Вот. А потом, когда я уже стал изучать уже в университете, изучать поэзию, и мне стало это интересно копаться в этом, я нашел и другие шедевры. Например, вот такая краткая форма. Я иду, и одно моего ведра. Головой бьются ромашки.
1: О, Господи.
2: Класс! Но ведь согласись.
1: Ну, прям так, да.
2: Но это хоку, не хоку. Что это такое? Понимаешь, вот такая. Ну, вот это вот русский верлибр. Кстати, почитайте.
1: Это вот я поняла. У меня, кстати, есть такие вот тоже четверостиши, которые сложно отнести и к лирике. И, знаешь, ты мне сейчас бьются ромашки, я сейчас вспомнила. Я сложила души остаток в шкаф измученной головы. Мой единственный недостаток — это вы.
2: Ну, как это поэтично. Кстати, поэзию Ольги Ершовой можно узнать у нее в телеграм-канале. Ершова пишет.
1: Да.
2: Мой канал называется «Ленский жив». Заходите, подписывайтесь, будем рады там видеть. Мы общаемся.
1: Он жив, я проверяла. Вот сейчас только пульс трогаю. Вот все в порядке.
3: Не дави на горло,
0: Наша реклама.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
9: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru.

0: 12+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
6: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
7: Я вот прям вижу себя подружка невесты.
6: Новый сезон мелодрам.
8: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: Скажи счастью «да».
9: Ты выйдешь за меня замуж?
8: Да.
6: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше все.
11: В эфире программа «Наше все». Это «Нескучные поэты», Дмитрий Ленский.
12: И Ольга Ершова. Я так заслушиваюсь вашим голосом.
11: Такая, нет, знаете,
12: это
11: пауза?
12: Вторая, это пауза, потому что я всегда заслушиваюсь. Ты несколько по-другому, ну ты в жизни говоришь не так. Да. В эфире говоришь не так. А вот когда ты делаешь объявление... Объявлению такое появляется низ, такая опора. Это с вами Ольга Ершова. Думаешь, боже мой, говори, мурашки пошли. О чем? О чем? Кстати, друзья, я тут подумал, знаете, о чем? Короткая форма, ну, в литературе, именно в поэзии, она же просто делает нас читателей, с авторами. То есть, по сути дела, автор дает очень короткую строчку, там мало описаний, мало каких-то там предметов действий, а ты дальше дорисовываешь картинку. И вот в этом как раз и сила, и вообще гениальность малой формы. Мы уже Вишневского вспоминали. В выходе сегодня «О, как внезапно кончился диван». Это вообще одностишье. И в нем есть поэзия. Но давайте честно, вот я сейчас еще раз произнесу эту строчку. Если вы едете за рулем, не закрывайте глаза, остальные закройте, пожалуйста, все. И вы вот просто представьте, сейчас я голосом, а дальше скажу, что с этим делать. О, как внезапно кончился диван. Вот, дальше, ну, мне кажется, каждый человек может себе представить, как он иногда промахивался, не туда садился, и с чем это было связано, и тут куча комических ситуаций вспоминается,
11: мне,
12: и так далее.
11: Мне, кстати, еще очень нравится одностишие у Натальи Резник. Кто не читал, поинтересуйтесь, можно там загуглить.
12: Спасибо.
11: Или заяндексить.
12: Яндекснуть.
11: Да, стихи пишу не в стол, а сразу в урну.
12: Да, и тут же понятно все, да? Вот, и ты тут же дорисовываешь себе, что и как это было. Кстати, давайте вспомним Козьму Прудкова и его вот эти вот «Зри». Профессионал однобок, как флюс. Есть у него «Нельзя объять необъятное». Но, по сути дела, это же тоже такие... Ну, это как бы афоризм, но это тоже поэзия считается. Вот. Тем более тот же... Господи, сейчас скажу, далеко-далеко на лугу пасутся ко. Ко, кто? Кто, ко? Я сейчас
11: козы?
12: Не про коровы, да и не про коз. Кто автор, скажи, пожалуйста. Все, друзья, мы зарапортовались, потому что воскресенье. Так.
11: Да, я, кстати, не знаю.
12: В смысле?
11: Есть один такой прекрасный поэт, я тоже не помню фамилию, у него обворожительное, просто я бы сказала, двустишие, значит... Нет, четверостишие. «Пролетала корова над лесом, я за ней наблюдал с интересом. Улетела корова за лес, и пропал у меня интерес».
12: Да, кстати, друзья, а еще малой формы очень многие поэты балуются в плане того, что, ну, вот Ольга занимается этим профессионально. Она пишет шпильки, вот. А есть, ну, просто поэты, которые вот ну, те же лимерики. Там же есть определенный жанр. Там где, кто какой-то делает абсурдную ситуацию и снова где. Миссис Дункан из Кембриджской школы очень сильно любила уколы и ходила к сестрице подставлять ягодицы. Извращенка из Кембриджской школы. Понимаете, вот есть какие-то такие четкие формы. Ольга, да как мы могли забыть? Это же Даниил Хармс.
11: Даниил Хармс. Именно так.
6: Наше радио сделано в России.

0: день, от зимнее солнце.
1: Наше все.
2: В эфире программа «Наше все». Это «Нескучные поэты». В эфире Дмитрий Ленский.
3: И все, вы как-то Ольга Ершова слегка тут спутали. Я тут говорю всем нашим... Сейчас люди едут за рулем. О чем вы вообще говорите? Мы сегодня разговариваем о краткой форме в поэзии. Что это, как это? И мы уже касались и хокку, и рубаи касались, и лимериков. И вообще очень... Да, кстати, слушайте, о чем мы самое главное это забываем? Русское народное творчество. Ольга, чистушка, это четверостишье, веснянки, которые тоже короткие. Конечно, там веселки, веснянки, да даже чистушка. Я по речке плаваю с незнакомой Клавою, а причалить не могу, с палкой муж на берегу. Все, понимаете? Ну и там Кукуева, сейчас вы вспомните кучу цитат вообще из всех чистушек. Вы же тоже заметили, что это короткая, краткая форма, причем очень, там четкие размеры вот идут, и дальше ж мы уже не выходим, потому что это легко воспринимается нашим мозгом.

0: читать детские стихи. Они как-то так убаюкивают.
1: Ну, да. Кстати, вот касательно детских рифм и всего прочего, я тут впервые столкнулся, но это была большая форма. Вот. И Константин Аркадьевич Райкин читал «Золотого петушка». Сам в одно лицо полностью, и где-то на минуте 20 ты уже понимаешь, что ты устал. И ты думаешь, как я хочу краткую форму, понимаешь? Потому что это вот все просто очень длинно, это все очень много и так далее. Кстати, Пушкин, давайте скажем честно, он в этой сказке схалтурил, конечно, капец. Там просто писалось, он, видно, так, между делом, между Болдина и Натальей. Ну, так, болтался где-то и сделал себе такую сказку. Так, Ольга, скажите, а вот ваши шпильки. Часто мы их слышим в эфире, все реже и реже вы к нам приходите, но вот тем не менее... Вот, в прямой эфир, как раз по нашим пятницам. И я думаю, что я выражу мнение очень многих мужчин.
0: Так.
1: Часто. Мужчина у вас, в ваших стихах, он такой, вот именно в шпильках. Ваша лирика – это что-то отдельное, там все как бы компенсируется. Но вот именно в шпильках тоже, знаете, вот мне за державу обидно. Скажите, почему мужчина всегда вот у вас выступает в роли какого-то вот, ну, какого-то...
0: Козла отпущения?
1: Как минимум.
0: Ну, вы знаете, иронические стихи, они же не пишутся о самых хороших мужчинах. Вы же понимаете, если возникает ирония, это значит какой-то неудачный опыт, который надо как-то этой иронией скрасить.
1: А зачем над плохими людьми еще иронизировать?
0: Не, боже упаси, вообще никаких плохих нет. Просто бывают ситуации такие неоднозначные, которые для того, чтобы не заплакать, надо как-то немножко обсмеять.
1: Хорошо, вот, поэтому... я же не это задал, Ольга. Я же сейчас хочу вот просто вернуть вас и наших слушателей. Есть ли стихотворение, где мужчина молодцом?
0: Да, конечно.
1: Значит, молодцом, как Хэнкок говорил.
0: Ну, во-первых, у меня очень много иронии и по отношению к себе, и вообще к женщинам. И для мужчин у меня есть прям целый набор шпилек.
1: Можно я вот сейчас еще раз влезу опять? Как такой ум такой невыносимой дури. Да, вот это я сейчас вас цитирую, как мог достаться такой великий ум такой невыносимой дури. Но мы же здесь понимаем, что тут вроде как и есть самоирония. Туда тоже. Да, тут есть ирония, но все равно женщина тут выходит победитель. Она прекрасно понимает, что она умна, и даже и тут самая ирония, она как раз срабатывает фактором усиления.
0: Ну, согласна.
1: Вот, поэтому давайте пока. Вот есть где-то мужчина, где хорош?
0: Да, да, да.
1: Хочу.
0: О, женщина. Женщина, учить тебя устала, будь смирной, не гневи свою судьбу. Коль любишь ты закатывать скандалы, то полюби закатывать губу.
1: Вот, друзья, Ершова пишет, телеграм-канал, подписывайтесь, пожалуйста, там такое тоже иногда встречается.
0: Да, канал Ленский жив. Там
1: все, что угодно встречается.
0: Все,
1: там,
0: что угодно.
1: Там даже меня увидеть можно. Ольга только фотография, а я там живой. Так, друзья, хотим вам сказать всего доброго.
0: Да.
1: И попрощаться с вами.
0: И до следующего воскресенья.
1: Ольга Ершова была в студии.
0: И Дмитрий Ленский.
1: Это наше все. И нескучные, надеюсь, поэты. Пока.
2: Наше радио.

спину.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер южный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
1: Город Воронеж.

0: Happy Opt-Torg! Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Меня зовут Александр, я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу: магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

нему. Разбавляем вином то разлуку, то расстояние, дымом радостных встреч заслоняя большую любовь. Ждем прощения, сами прощаем и просто прощаемся. Раз от раза горим, но воскрешаемся вновь.

0: проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Восточный экономический форум – это уникальная площадка, где обсуждаются стратегические векторы развития как Дальнего Востока, так и всей России. Об этом заявил Владимир Путин в своем приветствии участникам, организаторам и гостям мероприятия. Он подчеркнул, что за 11 лет проведения форум превратился в пространство для открытого и конструктивного диалога между представителями деловых кругов, органов власти и экспертного сообщества. Российский президент примет участие в мероприятии. Он выступит на пленарном заседании 3 сентября, а также проведет ряд международных встреч. Улучшение условий поездок для семей с детьми – это одно из главных направлений работы Минтранса. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин. Он отметил, что уже действует комплекс мер поддержки на разных видах транспорта для этой категории граждан. В частности, министерство разработало методические рекомендации по обустройству комнат матери и ребенка и детских игровых зон в аэропортах и на вокзалах. Однако Никитин подчеркнул, что стандарты комфорта постоянно обновляются, поэтому работа в этом сегменте продолжается. Крупный природный пожар произошел в районе хутора Чембурка под Анапой. Пламя распространилось на площадь около 10 гектаров, сообщила глава города-курорта Светлана Маслова. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется. По сгоранию присвоен повышенный ранг сложности. Из-за происшествия временно ограничено движение по федеральной трассе от Чембурки до станицы Анапской. Подростков вовлекают в схемы дроперства, обещая легкий заработок или маскируя преступление под простую подработку, предупредили в МВД. Чаще всего вербовка происходит через мессенджеры, соцсети, игровые стриминговые платформы, объявления о подработке в интернете, а также при посредничестве знакомых или сверстников. Пресс-служба ведомства посоветовала родителям разъяснять детям риски передачи банковских карт, логинов и паролей неизвестным лицам. Также рекомендуется знакомить ребенка с базовыми правилами безопасности в интернете. Сопровождение трудоустройства и адаптация рабочих мест должны стать частью мер поддержки для ветеранов спецоперации, считает начальник главного штаба движения «Юнармия», герой России Владислав Головин. По его словам, для этого военнослужащим необходимы наставники, которые помогали бы им в профессиональной карьере. Заявление было сделано в ходе Всероссийского форума ветеранов СВО, который собрал более 2000 человек. Треть опрошенных работающих родителей школьников планируют взять выходной день, отгул или отпуск в честь 1 сентября, следует из данных опроса. В целом, посетить торжественную линейку детей намерен 61% респондентов, так как еще 28% рассчитывают отпроситься только на полдня. Официальный выходной в этот день родителям предоставляют 15% компаний. Каждая пятая организация отпускает сотрудников по устной договоренности. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВК и Дзен. Подписывайся и читай. Читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 4 дня.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему.

0: Наша реклама.
1: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.

0: 12+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
3: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
4: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
3: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.
7: Я видел

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер южный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Happy Opt-Torg! Ленинский проспект, 177, телефон 299-00-70 и Новосибирская, 19-256-00-55.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
2: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Ленинский проспект, 117. Телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: нас не развело.
1: Наше радио. Так звучит наше.
2: Наши новости.
3: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев оценил реконструкцию Петровской набережной. Идею назвал правильной, в том числе для защиты территории от застройщиков. Но реализация пошла не по плану. Мы вернем это под контроль областного правительства, создадим управляющую компанию, изучим лучшие практики. Зимой полностью определимся, чего не хватает, и активно займемся этим в следующем году, рассказал Александр Гусев. В Воронежской области в 2026-м планируют собрать более 6 миллионов тонн зерна. Уборочная кампания близится к завершению. Ранее зерновые почти полностью убраны, яровые на высокой степени готовности. Губернатор Александр Гусев сообщил, что почти 78% зерна продовольственного назначения. Оснований для дефицита продуктов нет. Александр Гусев также отметил, что цены на зерно низкие, поддержка требуется небольшим хозяйствам, которым сложнее хранить урожай. Новый стадион на улице Студенческой в Воронеже построят к середине 2029 года. Губернатор Александр Гусев заявил, финансирование заложено в трехлетнем бюджете, работы ведутся активно. В этом году планируется освоить около 3 миллиардов рублей. Сомнений, что закончим в 2029, у меня нет. Концессионное соглашение подписано с белорусской компанией «Стройинжиниринг». Стадион будет представлять собой чашу из 80 тысяч кубов бетона с навесом высотой более 30 метров, защищающим трибуны, но оставляющим газон открытым. На стены и кровлю планируют проецировать изображение. Общая площадь более 82 тысяч квадратных метров, включая музей, рестораны, кафе, конференц-залы, фитнес-зоны, детские комнаты и мультимедийные системы. В ходе прямой линии Александр Гусев подчеркнул, что служба занятости и кадровые службы ориентированы на максимальное сопровождение участников СВО при возвращении гражданской жизни. Также для участников СВО организуются специальные программы знакомства с предприятиями. Говоря о ближайшей перспективе, губернатор подчеркнул, одновременно с обеспечением безопасности и устойчивой работы систем жизнеобеспечения регион не отказывается от социально-экономических планов. В завершении прямой линии Александр Гусев затронул тему предстоящей кампании по выборам в Государственную Думу. Он отметил высокий уровень общественной консолидации и подчеркнул, что в период выборов гражданам важно оценивать не только заявления и лозунги, но и реалистичность предлагаемых решений. Губернатор Александр Гусев встретился с председателем областной ветеранской организации Владимиром Сычем. Он рассказал, что пенсионеры-ветераны активно помогают участникам СВО. Плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и сухие души. Также обсудил программу «Активное долголетие» до 2030 года, укрепление здоровья старшего поколения через спорт, творчество и систему долговременного ухода. Сыч проинформировал о подготовке к 40-летию организации в марте следующего года. Это были новости недели.
1: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Как мост в Питере, а на вечном поиске, как Google, Яндекс. Они встретились, их потом видели вместе в местах.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: К началу учебного года время привести себя в форму. Салон красоты «Форма» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Уход за лицом и телом, маникюр, педикюр, наращивание ногтей и ресниц, солярий. Салон красоты «Форма», город Воронеж, Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: 12+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
4: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
3: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Завтра в 8 вечера на ТНТ.
5: 16+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. Окна СОК. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер южный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
6: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Купить стройматериалы без визита в магазин стало еще проще. Магазин «Континент». Просто позвоните и оставьте заявку, а мы сделаем расчет и подготовим для вас индивидуальное предложение. Вы оплачиваете онлайн, мы доставляем по адресу. Магазин «Континент», город Калач, улица Забрудинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
8: «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж». Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио, город за городом.
12: Аудитория 12+.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 4 дня.
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
3: Наше радио. Сделано.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
2: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

морской пустынной пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер южный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Сравниваем цены, предлагаем лучше. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
1: Город Воронеж.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 47 700.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Лебезги добился. Привык, забыл и потерял. Нашел, поднял, протер и спрятал. Закрыл, зарыл, припорошил.

завис, очнулся.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 4 дня.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер южный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
1: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
3: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске Монфокон «Лабиринт». Вообще, Монфокон — это огромная каменная виселица, построенная в 13 веке к северо-востоку от Парижа во владениях некоего графа Факона. Группа не из Парижа, это самарская дэткор дэтметал команда, новый сингл «Лабиринт» — мрачная история, развивающая космическую тему в творчестве коллектива. Это хроника первого шага за грань реальности. Повинуясь таинственному зову из бездны, герои пересекают порог привычного мира и оказываются в пространстве, где человеческая логика перестает работать. Корабль и сознание экипажа становятся единым лабиринтом, где коридоры искривляются, а время течет вспять. Кстати, оказывается, есть еще одна группа с таким же названием, правда, созданная не в 24-м в Самаре, а в 2002-м в Ташкенте.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Останемся пока в Самаре. Легенды, Вульс, выпустили не так давно пластинку «Субъект номер 2». Есть только одно «но». С этим альбомом очень сложно выбрать лучшую песню, потому что все треки прекрасны. Хочется ставить все с этой 23-минутной работы, но все же придется выбор сделать в пользу какой-то одной композиции. И вот он.
1: Жесткий диск.
0: Вульс. Тишина — это звук.

0: Вульс. Тишина — это звук. Трек с новой работы коллектива «Субъект номер два». И действительно, дальше тут минута с лишним тишины.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Loners», название трека «Weightless» в невесомости. Краткая информация, там уже знакомая, но тем не менее. Молодые музыканты из Питера доказали, что готовы перевернуть твое представление о металкоре и внести свежее звучание в давно знакомый жанр. Их музыка — микс агрессивных аранжировок, мощного экстрим-вокала и эмоциональной мелодичности, заряжающей энергией с первых секунд прослушивания, особенно вживую. В невесомости, насколько я понял, первый сингл новой главы и возвращение к истокам. Давайте заценим.
1: Жесткий диск.
0: Loners, Weightless, в невесомости.

0: Команда Loners, трек Weightless в невесомости. Это не то, что я бесконечно перевожу, это просто название такое и по-английски, и по-русски.
1: Жесткий диск.
0: Далее у нас коллектив, название которого, возможно, читается как Perfect Lord. Дело в том, что первая часть названия — это сплошные согласные. Трек называется «Я продамся». Как рассказывают на лейбле «Мертвых собак», кричащий металл в духе психии, который разрушает привычную дихотомию. Продался — значит позор, остался в андеграунде — значит герой. Музыканты честно признаются, порой даже продаться оказывается невозможно, и в этом тоже есть своя горькая правда.
1: Жесткий диск.
0: Perfect Lord, я продамся.

0: нам пишут.
1: Алексей, добрый вечер. У нас вышел новый сингл «Забудь», и мы хотели бы услышать честный фидбэк от вас на жестком диске. Написала мне группа «Without Me». Да какой там фидбэк, друзья? Я же не критик музыкальный и не блогер. Мне все понравилось, и, кстати, я задумался. А можно ли этот трек классифицировать как медляк в своем жанре? Ну, конечно, под него, как я в школе под «Still Loving You» от Scorpions, с одноклассницей не потанцуешь, но в целом, мне кажется, все-таки можно. Или нет? Давайте слушать.
0: Жесткий диск.
1: Without Me, забудь.

0: Without me, забудь. Отличная вещь, но с медляком, наверное, я погорячился.
1: Жесткий диск на нашем. Нам пишут.
0: Привет, наша! Мы группа Nord Strong. Представляем вашему вниманию свежий сингл More. Nord Strong — это не просто группа, а боевой союз, выкованный в сибирском холоде. Музыка — удар молота по наковальне, лед, пламя и первобытная ярость. Воинственная атмосфера и глубокая связь с корнями делают выступления группы по-настоящему уникальными, словно каждый концерт становится посвящением суровой северной земле и ее легендам. В сентябре сибирские стронг-метал-воины Nord Strong вновь отправятся в тур по России с мощным сетом, который никого не оставит равнодушным. Ну что ж, давайте заценим новую вещь.
1: Жесткий диск.
0: Nord Strong. More.

0: Команда Nordstrong, трек называется More.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива Highland. Название трека не понять. Краткая информация. Коллектив Highland сформировался из создателей группы Now I See, что в свое время разделили сцену с титанами жанра Adept и поработали в США с небезызвестным продюсером Джоуи Стерджисом. Сейчас коллектив спустя долгое время возобновился в новой ипостаси и уже смог завоевать внимание любителей альтернативного рока, сгенерировав за первые три сингла 200 000 слушателей в месяц на Яндекс.Музыке, закрепив свой удачный дебют двумя выступлениями клаб-шоу на Hollywood Boulevard в Лос-Анджелесе. Ну а также планируется шоу осенью, где и состоится презентация данного сингла лайвом. Поддержку релиза будет реализован контент в Reels, Shorts форматах в соцсетях артиста, тизеры, сниппеты и прочие муд-видео с локациями солнечной Калифорнии. Новый сингл «Не понять» — это конфликт между желанием отпустить и невозможностью сделать это до конца. Но как бы не так. Герой повторяет, что все уже в прошлом, но сам тут же признает, только это не точно. Именно в этом противоречии рождается зерно смысла этой странной летней басовой многой ассамблеи под названием «Не понять» и является пионерским прорывом. Написано красиво. Давайте слушать.
1: Жесткий диск.
0: Highland. «Не понять». Не понять.

0: нам пишут.
1: Название коллектива Adam's Wine. Название трека An Ordinary Monster. Краткая информация. Немало известный в узких кругах глубочайшего андеграунда московский коллектив Adam's Wine 20 августа этого года порадовал своих слушателей новым третьим миньоном под названием Death's Handshake. Новый релиз — составление разных деталей конструктора. Что-то из тяжелых направлений, что-то из атмосферных. Где-то хотелось высказаться резко, а где-то было совсем экзистенциально. Поэтому эта пластинка больше не про стили и жанры, а про настроение и разность ощущений, в которые песни с нее сочинялись и записывались.
0: Made in Russia.
1: Adam's Wine, An Ordinary Monster.

0: Команда Adams Wine, трек называется An Ordinary Monster. И действительно, очень классная и разноплановая пластинка. Всем рекомендую.
1: Жесткий диск.
0: Юля Кроу тем временем выпустила новую работу. Лейбл Крафткор пишет, что с недавних пор группа утяжелила звучание. Я уж не знаю, куда там дальше утяжелять. Ну, давайте разбираться. Заценим новинку.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: Кроу, АК

0: Show, вещь называется АК. Ну вот и Буратино на жестком диске прозвучал.
1: Жесткий.
0: Далее у нас команда Nobody Feel, и, по-моему, все треки этого нового музыкального проекта попадают в жесткий диск. Вот так вот приключилось. Посмотрим, как будет дальше. Что касается новой работы, то, как говорят музыканты в своих соцсетях, эта песня не о страсти, а песня о тишине между двумя ударами сердца, когда один человек замирает, чтобы не спугнуть чужой смех, бьющийся под ребрами. Firefly — это анатомия интимности, построенная не на обещаниях, а на предельно честном, трезвом и того священном наблюдении за хрупкостью друг друга. Красиво.
1: Made in Russia.
0: Nobody Feel Firefly.

0: Команда Nobody Feel, трек Firefly.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива Valm and Crust. Название трека «Вторая жизнь». Краткая информация. В преддверии выхода дебютного полноформатника мрачный дуэт из Петербурга совместно с культовой метал-формацией Crust выпускает кавер на композицию питерских панк-легенд The Pauki.

0: Walmart Crust. Трек называется «Вторая жизнь». Это кавер на The Пауки.
1: Жесткий диск.
0: Пора закругляться, но прежде Яндекс.Музыка подкинула мне как новинку. Я не знаю, может, этот трек уже вышел достаточно давно. В общем, я всегда любил Соут, всегда любил Enter Shikari. И тут, значит, Enter Shikari спели Соут.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже ясно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер южный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
13: Аудитория 12+.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

твой долг. Ты шел по дороге и просто немного продрог. Но если поверить, откроются двери и станет дышать хорошо.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Слабый южный ветер. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
11: Аудитория 13+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: Студия, Павел Рыжиков, здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым и гендиректором компании «Ларта Минералс» Воронеж Виталием Остаповым. Компания разрабатывает латинское месторождение огнеупорных глин. Занимает 11% российского рынка продукции для керамики. На предприятии трудятся 130 человек, средняя зарплата 120 тысяч рублей. На встрече обсудили новый инвестпроект на 2026-2028 годы стоимостью 500 миллионов рублей. Компания планирует приобрести участок для подготовки к добыче в следующем году цеха глиняной обработки для грубой керамики. Губернатор одобрил реализацию проекта. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по содействию в развитии АФК «Факел». Он позитивно оценил работу клуба за последние два месяца, одобрив действия по поиску усиливающих игроков без увеличения заработной ведомости. Утвердил разработку клубной стратегии с участием общественности и создание проекта для школьников «Факел» навсегда. Также одобрены медийные и маркетинговые активности. Александр Гусев принял отчет клуба, представленный гендиректором Дмитрием Кондратовым и спортивным директором Русланом Пименовым. Команда показывает все более содержательный и привлекательный футбол. Думаю, всем это заметно, ну а результат обязательно придет, резюмировал губернатор. Зампред Госдумы Алексей Гордеев посетил Хреновской конный завод в рамках подготовки к празднованию 250-летия конезавода и орловской рысистой породы в октябре. В поездке участвовал зампред правительства Олег Масалов и глава Бобровского района Анатолий Балбеков. Алексей Гордеев осмотрел производственные объекты, племенное поголовье и Хреновскую школу наездников. Единственное в России учебное заведение, где готовят тренеров наездников рысистых лошадей. Алексей Гордеев заявил: «Наша задача – сохранить созданное поколениями и создать условия для развития». Хреновской конный завод был основан в 1776 году графом Орловым Чесменским. Здесь выведена орловская рысистая порода, первая культурная порода лошадей в России. Сегодня на заводе содержится более 250 лошадей. Воронежская область занимает третье место в стране по темпам роботизации, 15-е по количеству промышленных роботов. Более 160 предприятий региона хотят реализовать проект автоматизации. Об этом сообщил министр промышленности и транспорта Сергей Хлызов в ходе пресс-конференции. Он подчеркнул, что роботизация – это не просто покупка оборудования, а комплекс мероприятий. При самостоятельной реализации проекты растягиваются на годы. Финансовых препятствий нет. Есть федеральные программы и региональный фонд развития промышленности. Примером успешной автоматизации служит Воронежстальмост, у которого с 2013 года работает центр роботизации сварочного производства. А также при ВГТУ создан центр развития автоматизации, который проводит технологические аудиты для предприятий. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Проверено временем. Проверено время.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Слабый южный ветер. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: Студия, Павел Рыжиков, здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым и гендиректором компании «Ларта Минерал» в Воронеж Виталием Остаповым. Компания разрабатывает латинское месторождение огнеупорных глин, занимает 11% российского рынка продукции для керамики. На предприятии трудится 130 человек, средняя зарплата 120 тысяч рублей. На встрече обсудили новый инвестпроект на 2026-2028 годы стоимостью 500 миллионов рублей. Компания планирует приобрести участок для подготовки к добыче в следующем году строительства цеха глиняной обработки для грубой керамики. Губернатор одобрил реализацию проекта. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по содействию в развитии АФК «Факел». Он позитивно оценил работу клуба за последние два месяца, одобрив действия по поиску усиливающих игроков без увеличения заработной ведомости. Утвердил разработку клубной стратегии с участием общественности и создание проекта для школьников «Факел» навсегда. Также одобрены медийные и маркетинговые активности. Александр Гусев принял отчет клуба, представленный гендиректором Дмитрием Кондратовым и спортивным директором Русланом Пименовым. Команда показывает все более содержательный и привлекательный футбол. Думаю, всем это заметно, ну а результат обязательно придет, резюмировал губернатор. Зампред Госдумы Алексей Гордеев посетил Хреновской конный завод в рамках подготовки к празднованию 250-летия конезавода и орловской рысистой породы в октябре. В поездке участвовал зампред правительства Олег Масолов и глава Бобровского района Анатолий Балбеков. Алексей Гордеев осмотрел производственные объекты, племенное поголовье и Хреновскую школу наездников. Единственное в России учебное заведение, где готовят тренеров наездников рысистых лошадей. Алексей Гордеев заявил: «Наша задача – сохранить созданное поколениями и создать условия для развития». Хреновской конный завод был основан в 1776 году графом Орловым Чесминским. Здесь выведена орловская рысистая порода, первая культурная порода лошадей в России. Сегодня на заводе содержится более 250 лошадей. Воронежская область занимает третье место в стране по темпам роботизации, 15-е по количеству промышленных роботов. Более 160 предприятий региона хотят реализовать проект автоматизации. Об этом сообщил министр промышленности и транспорта Сергей Хлызов в ходе пресс-конференции. Он подчеркнул, что роботизация – это не просто покупка оборудования, а комплекс мероприятий. При самостоятельной реализации проекты растягиваются на годы. Финансовых препятствий нет. Есть федеральные программы и региональный фонд развития промышленности. Примером успешной автоматизации служит Воронежстальмост, у которого с 2013 года работает центр роботизации сварочного производства. А также при ВГТУ создан центр развития автоматизации, который проводит технологические аудиты для предприятий. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: Студия, Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым и гендиректором компании «Ларта Минерал» в Воронеж Виталием Остаповым. Компания разрабатывает латинское месторождение огнеупорных глин. Занимает 11% российского рынка продукции для керамики. На предприятии трудятся 130 человек. Средняя зарплата 120 тысяч рублей. На встрече обсудили новый инвестпроект на 2026-2028 годы стоимостью 500 миллионов рублей. Компания планирует приобрести участок для подготовки к добыче в следующем году строительства цеха глиняной обработки для грубой керамики. Губернатор одобрил реализацию проекта. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по содействию в развитии АФК «Факел». Он позитивно оценил работу клуба за последние два месяца, одобрив действия по поиску усиливающих игроков без увеличения заработной ведомости. Утвердил разработку клубной стратегии с участием общественности и создание проекта для школьников «Факел» навсегда. Также одобрены медийные и маркетинговые активности. Александр Гусев принял отчет клуба, представленный гендиректором Дмитрием Кондратовым и спортивным директором Русланом Пименовым. Команда показывает все более содержательный и привлекательный футбол. Думаю, всем это заметно, ну а результат обязательно придет, резюмировал губернатор. Зампред Госдумы Алексей Гордеев посетил Хреновской конный завод в рамках подготовки к празднованию 250-летия конезавода и орловской рысистой породы в октябре. В поездке участвовал зампред правительства Олег Масолов и глава Бобровского района Анатолий Балбеков. Алексей Гордеев осмотрел производственные объекты, племенное поголовье и Хреновскую школу наездников. Единственное в России учебное заведение, где готовят тренеров наездников рысистых лошадей. Алексей Гордеев заявил: «Наша задача – сохранить созданное поколениями и создать условия для развития». Хреновской конный завод был основан в 1776 году графом Орловым Чесменским. Здесь выведена орловская рысистая порода, первая культурная порода лошадей в России. Сегодня на заводе содержится более 250 лошадей. Воронежская область занимает третье место в стране по темпам роботизации, 15-е по количеству промышленных роботов. Более 160 предприятий региона хотят реализовать проект автоматизации. Об этом сообщил министр промышленности и транспорта Сергей Хлызов в ходе пресс-конференции. Он подчеркнул, что роботизация – это не просто покупка оборудования, а комплекс мероприятий. При самостоятельной реализации проекты растягиваются на годы. Финансовых препятствий нет. Есть федеральные программы и региональный фонд развития промышленности. Примером успешной автоматизации служит Воронеж-Стальмост, у которого с 2013 года работает центр роботизации сварочного производства. А также при ВГТУ создан центр развития автоматизации, который проводит технологические аудиты для предприятий. Это были новости региона.
0: Наше радио.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 26 градусов. Слабый южный ветер. Атмосферное давление в пределах нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4 700.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: Так звучит «Наше». «Наше радио».
11: Музыка поколения.

0: Наши новости.
1: Студия, Павел Рыжиков, здравствуйте. Губернатор Александр Гусев встретился с главой Хохольского района Михаилом Ельчининовым и гендиректором компании «Ларта Минерал» в Воронеж Виталием Остаповым. Компания разрабатывает латинское месторождение огнеупорных глин. Занимает 11% российского рынка продукции для керамики. На предприятии трудится 130 человек, средняя зарплата 120 тысяч рублей. На встрече обсудили новый инвестпроект на 2026-2028 годы стоимостью 500 миллионов рублей. Компания планирует приобрести участок для подготовки к добыче в следующем году строительства цеха глиняной обработки для грубой керамики. Губернатор одобрил реализацию проекта. Губернатор Александр Гусев провел заседание Совета по содействию в развитии АФК «Факел». Он позитивно оценил работу клуба за последние два месяца, одобрив действия по поиску усиливающих игроков без увеличения заработной ведомости. Утвердил разработку клубной стратегии с участием общественности и создание проекта для школьников «Факел» навсегда. Также одобрены медийные и маркетинговые активности. Александр Гусев принял отчет клуба, представленный гендиректором Дмитрием Кондратовым и спортивным директором Русланом Пименовым. Команда показывает все более содержательный и привлекательный футбол. Думаю, всем это заметно, ну а результат обязательно придет, резюмировал губернатор. Зампред Госдумы Алексей Гордеев посетил Хреновской конный завод в рамках подготовки к празднованию 250-летия конезавода и орловской рысистой породы в октябре. В поездке участвовал зампред правительства Олег Масолов и глава Бобровского района Анатолий Балбеков. Алексей Гордеев осмотрел производственные объекты, племенное поголовье и Хреновскую школу наездников, единственное в России учебное заведение, где готовят тренеров наездников рысистых лошадей. Алексей Гордеев заявил: «Наша задача – сохранить созданное поколениями и создать условия для развития». Хреновской конный завод был основан в 1776 году графом Орловым Чесминским. Здесь выведена орловская рысистая порода, первая культурная порода лошадей в России. Сегодня на заводе содержится более 250 лошадей. Воронежская область занимает третье место в стране по темпам роботизации, 15-е по количеству промышленных роботов. Более 160 предприятий региона хотят реализовать проект автоматизации. Об этом сообщил министр промышленности и транспорта Сергей Хлызов в ходе пресс-конференции. Он подчеркнул, что роботизация – это не просто покупка оборудования, а комплекс мероприятий. При самостоятельной реализации проекты растягиваются на годы. Финансовых препятствий нет. Есть федеральные программы и региональный фонд развития промышленности. Примером успешной автоматизации служит Воронеж-Стальмост, у которого с 2013 года работает центр роботизации сварочного производства. А также при ВГТУ создан центр развития автоматизации, который проводит технологические аудиты для предприятий. Это были новости региона.